слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Всероссийский радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: D L X Deluxe, the Deluxe Band.
1: Good morning.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас

0: заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я?
1: Где ты?
2: Разве берега одной реки горят?

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшихся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Таким выводом пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет. 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Радио

0: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. С 1 сентября полис ОСГОП можно купить на срок от одного дня. Вступили в силу изменения, которые затронут водителей такси, которые работают как ИП или самозанятые. ОСГОП – это полис дополнительного страхования. В случае ДТП пассажиры получат расширенную выплату до 2 миллионов рублей. Полис ОСГОП сейчас обязателен для работы в такси. Раньше его можно было оформить только на год. Теперь появится более гибкий формат. Можно оплатить только день выхода на работу. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. В Минэнерго подтвердили, что послабление будет действовать с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего. Но если сложности сохранятся, его могут продлить. Напомним, ранее правительство вновь разрешило выпускать в России бензин устаревших стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Меру называют временной, чтобы закрыть возникший дефицит. При этом заправки обяжут указывать, какой именно бензин они продают. Проверять качество автомобильных дорог будут по-новому. Минтранс ввел новый вид обследования дорожного покрытия. Будут проверять, подходит ли участок для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Оценят прочность дорожной одежды, грузоподъемность мостов, состояние покрытия и прочее. Есть ряд других изменений. Их суть в том, чтобы перейти к прогнозируемому обслуживанию. Сейчас дороги попадают в план ремонта только когда колея уже появилась. А нужно планировать ремонты заранее. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните +7 918 144 140.

0: 94.5.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь холодный, в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду 9 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 24 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 53 минуты, умеренная магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Мой календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт по организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: 9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хорошая новость. Выставка продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь холодный, в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду 9 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 24 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 53 минуты, умеренная магнитная буря.

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета района депутатов Борисом Политиным провел заседание предвыборного штаба с главами поселений и начальниками подразделений. В ходе встречи обсудили основные вопросы подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов Госдумы. Особое внимание уделили безопасности и стабильной работе избирательных участков, а также организации голосования в дни выборов. Отдельно рассмотрели проведение дополнительных форм голосования в хуторах Семеновском, Кубанском и Заречном. Не оставили без внимания они впервые голосующих, молодые люди, которым на момент выборов исполнится 18 лет, впервые смогут реализовать свое избирательное право. Также обсудили вопросы предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на избирательных участках, в том числе перебои с электроснабжением, интернетом и другие технические неполадки. Важно обеспечить необходимые условия, чтобы голосование прошло спокойно, безопасно, открыто и в соответствии с законодательством. Городской дом культуры в честь 232-й годовщины основания Усть-Лабинска и в рамках года народного единства России приглашает очаровательных мам от 20 до 50 лет принять участие вместе со своими детьми до 17 лет в городском конкурсе «Вместе с мамой». Участниц во время подготовки ждет работа с профессиональными стилистами и визажистами, постановка номера с опытным хореографом и профессиональная фотосессия от лучших фотографов Усть-Лабинска. Выступление оценит авторитетное жюри, в состав которого войдут представители культуры и индустрии красоты и моды, средств массовой информации, специалисты по работе с молодежью администрации Усть-Лабинска и другие почетные гости. Финалом станет яркое и зрелищное шоу, которое состоится на главной сцене города. Заявки принимаются на электронную почту gdkul@mail.ru. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки в хуторе Болгов, реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. Делегация Усть-Лабинского района посетила город Когалым. В рамках обмена опытом в сфере развития физкультуры и спорта, организации и проведения масштабных спортивных мероприятий, а также развития событийного туризма. Состоялась встреча с представителями администрации Когалыма, где участники обсудили успешные практики развития спортивной отрасли и событийного туризма. Совместно с представителями высшей лиги делегация приняла участие в масштабном спортивном событии – международном Когалымском полумарафоне. Особым событием стало участие в установлении нового российского рекорда. Забег был признан самым многонациональным в России. Данное достижение вошло в реестр рекордов России. Подобные визиты способствуют обмену практическим опытом, укреплению межмуниципального сотрудничества и поиску новых возможностей для развития массового спорта и событийного туризма. Проведение масштабных спортивных мероприятий позволяет не только вовлекать жителей в активный образ жизни, но и создавать новые точки притяжения для туристов, формируя привлекательный имидж территории. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ. Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Каждый рассвет, каждый закат, раскаты грома в ночи, водопадов каскад. Каждый взгляд, каждая мелочь вовсю намекает. Сердце стучит, как никогда, не отпускай ее. Полный чил, чистый кайф, тысячи причин, чтобы жить. В голове не смолкают мы, как на вершине вулкана, а внизу облака. Ты на века моя муза, ты моя.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь холодный, в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду 9 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 24 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 53 минуты, умеренная магнитная буря.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. В детских садах России стартовали проекты, которые посвящены традиционным ценностям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Российской Федерации сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в детских садах стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята» в доступной форме, знакомящие дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учащие дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Он подчеркнул, что эти качества через игру, общение и совместную деятельность должны формироваться у ребенка с самого раннего возраста. И в завершении выпуска почти 2/3 россиянок считают, что организацию второго свидания должен взять на себя мужчина. Об этом рассказали аналитики сервиса знакомств. Для многих женщин приглашение на второе свидание – способ понять, насколько мужчина заинтересован в продолжении знакомства. Мужчины, судя по результатам исследования, чаще ждут встречного сигнала. Им важно видеть, что желание увидеться снова взаимно. Поэтому речь здесь не обязательно идет о нежелании проявлять инициативу. Скорее, мужчины и женщины – могут по-разному считывать ее как признак заинтересованности, говорят специалисты. Они также добавили, что мужчины, говоря о втором свидании, выступают за совместную инициативу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио. УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Пятая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, переиграв Анастасию Потапову, выступающую за Австрию, в трех сетах. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в первом сете, однако во втором прибавила и отыгралась. В решающей партии при счете 5-3 в пользу Андреевой Потапова получила травму колена и после уже не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Мира теперь доходила до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме «Australian Open». Хоккеисты московского «Спартака» начали новый сезон с победы над ЦСКА 4-0 на выезде. Нижегородская «Торпеда» в гостевом матче против минского «Динамо» вырвала победу в серии буллитов 4-3. В Петербурге «СКА» в матче с московским «Динамо» совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-2 и победив 5-3. Череповецкая «Северсталь» 1-0 переиграла тольяттинскую «Ладу» на своем льду. На востоке в Омске Салават Юлаев сразил «Авангард» 4-0. В Астане «Барыс» разгромил «Сибирь» со счетом 7-1, а «Трактор» в гостях в овертайме переиграл «Автомобилист» 4-3. Наконец, в Казани «Акбарс» в сухую обыграл «Адмирал» 2-0 на своей арене. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле сыграли в ничью с «Ахматом» 1-1 в заключительном матче седьмого тура РПЛ. Для главного тренера грозненцев и экс-наставника сборной России Станислава Черчесова этот матч стал 500-м в тренерской карьере. «Рубин» же пробил беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей, одержав на этом отрезке 2 победы и 4-жды сыграв в ничью. Казанцы с 10 очками занимают 8-е место в турнирной таблице, тогда как «Ахмат» расположился на 11-й строчке. Баскетболисты НБА в полуфинале предсезонного кубка Кондрашина и Белова неожиданно обыграли петербургский «Зенит» 80-78 и вышли в финал турнира. В финале столичный клуб сыграет с вице-чемпионом единой лиги «Униксом», который в другом полуфинале выиграл 90-72 у пермской «Пармы». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Родители часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Радио УФМ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью «АвтоВАЗа» с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taycan». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «НАМИ инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6x9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6x9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: FM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел заседание предвыборного штаба с главами поселений и начальниками подразделений. В ходе встречи обсудили основные вопросы подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов Госдумы. Особое внимание уделили безопасности и стабильной работе избирательных участков, а также организации голосования в дни выборов. Отдельно рассмотрели проведение дополнительных форм голосования в хуторах Семеновском, Кубанском и Заречном. Не оставили без внимания и впервые голосующих, молодые люди, которым на момент выборов исполнится 18 лет, впервые смогут реализовать свое избирательное право. Также обсудили вопросы предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на избирательных участках, в том числе перебои с электроснабжением, интернетом и другие технические неполадки. Важно обеспечить необходимые условия, чтобы голосование прошло спокойно, безопасно, открыто и в соответствии с законодательством. Городской дом культуры в честь 232-й годовщины основания Усть-Лабинска и в рамках Года народного единства России приглашает очаровательных мам от 20 до 50 лет принять участие вместе со своими детьми до 17 лет в городском конкурсе «Вместе с мамой». Участниц во время подготовки ждет работа с профессиональными стилистами и визажистами, постановка номера с опытным хореографом и профессиональная фотосессия от лучших фотографов Усть-Лабинска. Выступление оценит авторитетное жюри, в состав которого войдут представители культуры и индустрии красоты и моды, средств массовой информации, специалисты по работе с молодежью администрации Усть-Лабинска и другие почетные гости. Финалом станет яркое и зрелищное шоу, которое состоится на главной сцене города. Заявки принимаются на электронную почту gdkul@mail.ru. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки «Хутре Болгов», реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. Делегация Усть-Лабинского района посетила город Когалым. В рамках обмена опытом в сфере развития физкультуры и спорта, организации и проведения масштабных спортивных мероприятий, а также развития событийного туризма. Состоялась встреча с представителями администрации Когалыма, где участники обсудили успешные практики развития спортивной отрасли и событийного туризма. Совместно с представителями высшей лиги делегация приняла участие в масштабном спортивном событии – международном Когалымском полумарафоне. Особым событием стало участие в установлении нового российского рекорда. Забег был признан самым многонациональным в России. Данное достижение вошло в реестр рекордов России. Подобные визиты способствуют обмену практическим опытом, укреплению межмуниципального сотрудничества и поиску новых возможностей для развития массового спорта и событийного туризма. Проведение масштабных спортивных мероприятий позволяет не только вовлекать жителей в активный образ жизни, но и создавать новые точки притяжения для туристов, формируя привлекательный имидж территории. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мощный массажер от Xiaomi. После 8 часов за компьютером мышцы спины и шеи затекают почти у каждого удаленщика. Xiaomi решила эту проблему по-своему и представила гаджет Mijia Multi Head Massage Gun Free. Устройство для домашнего массажа сразу трех зон тела. Главное отличие новинки от классических массажных пистолетов – форма насадок. Обычно такие приборы бьют в одну точку. Здесь же инженеры сделали широкие головки с несколькими контактными узлами. Самая крупная насадка предназначена для ног. Площадь ее поверхности превышает 18 тысяч квадратных миллиметров, поэтому она захватывает большую площадь мышц за один проход. Другая насадка сферическая с четырьмя точками контакта. Подходит для умеренного разминания спины и поясницы. А самая маленькая работает точечно и продавливает мышцы на глубину до 4 миллиметров. Ее используют, когда нужен более сильный эффект. У насадок для спины посередине предусмотрен зазор, чтобы устройство не давило на позвоночник, а работало только по мышцам вокруг него. Внутри массажера стоит двухосевой бесщеточный мотор, который выдает силу воздействия до 25 килограммов. Скорость ударов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 в минуту. Всего доступно 3 уровня интенсивности и 2 режима работы – фиксированный и переменный. Прибор запоминает последние настройки, поэтому каждый раз заново выбирать режим не придется. Ручку сделали двухсторонней. Это позволяет удобнее держать устройство под разными углами и дотягиваться до труднодоступных участков спины. А еще массажер можно поставить, прислонив к дивану или кровати, и работать без рук. Конструкция корпуса это позволяет. Батареи, по заявлению производителя, обеспечивают до 310 минут работы на минимальной мощности при нагрузке в 3 килограмма. Если использовать гаджет по 10 минут в день, заряда хватит примерно на месяц. Предзаказ на Mijia Multi Head Massage Gun Free уже открыт в Китае. На этом пока все. Услышимся!
3: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Рубином. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Единый центр на Тишине.

0: ГИУЗИ и чипирование. Усть-Лабинск. Элеваторная 1. Ветклиника ГБУ. Ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов средней школы и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в интервью РИА Новости. Как рассказала советник президента, учебники по родной словесности для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования, прошедшие экспертизу, в ближайшее время будут направлены на апробацию педагогам. Как ожидается, обучение по этим учебным пособиям начнется с 1 сентября 2027 года. И в завершении выпуска британский актер Гэри Олдман сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. Его слова приводит канадское издание Morning Show. Легенда Голливуда заявил, что кастинг в Бондиану завершен. Имя нового агента 007 Олдман раскрывать не стал, но отметил, что хотел бы видеть в этой роли своего партнера по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Студия Amazon Metro-Goldwyn-Mayer, которая занимается разработкой нового фильма о Джеймсе Бонде, не подтвердила, что Лауден был утвержден. Компании отметили, что несколько актеров по-прежнему претендуют на эту роль. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
9: Ты чего такой задумчивый весь день?
10: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
9: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой – заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Аптеки. Здоровье. Качество.

0: Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Как изменить это, я уже не знаю. Закрыв глаза, тебя крепко обнимаю.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Пятая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, переиграв Анастасию Потапову, выступающую за Австрию, в трех сетах. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в первом сете, однако во втором прибавила и отыгралась. В решающей партии при счете 5-3 в пользу Андреевой Потапова получила травму колена и после уже не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Мира теперь доходила до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме «Australian Open». Хоккеисты московского «Спартака» начали новый сезон с победы над ЦСКА 4-0 на выезде. Нижегородская «Торпеда» в гостевом матче против минского «Динамо» вырвала победу в серии буллитов 4-3. В Петербурге «СКА» в матче с московским «Динамо» совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-2 и победив 5-3. Череповецкая «Северсталь» 1-0 переиграла тольяттинскую «Ладу» на своем льду. На востоке в Омске Салават Юлаев сразил «Авангард» 4-0. В Астане «Барыс» разгромил «Сибирь» со счетом 7-1, а «Трактор» в гостях в овертайме переиграл «Автомобилист» 4-3. Наконец, в Казани «Акбарс» в сухую обыграл «Адмирал» 2-0 на своей арене. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле сыграли в ничью с «Ахматом» 1-1 в заключительном матче 7-го тура РПЛ. Для главного тренера грозненцев и экс-наставника сборной России Станислава Черчесова этот матч стал 500-м в тренерской карьере. «Рубин» же продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей, одержав на этом отрезке 2 победы и 4-жды сыграв в ничью. Казанцы с 10 очками занимают 8-е место в турнирной таблице, тогда как «Ахмат» расположился на 11-й строчке. Баскетболисты НБА в полуфинале предсезонного кубка Кондрашина и Белова неожиданно обыграли петербургский «Зенит» 80-78 и вышли в финал турнира. В финале столичный клуб сыграет с вице-чемпионом единой лиги «Униксом», который в другом полуфинале выиграл 90-72 у пермской «Пармы». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета района депутатов Борисом Поликиным провел заседание предвыборного штаба с главами поселений и начальниками подразделений. В ходе встречи обсудили основные вопросы подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов Госдумы. Особое внимание уделили безопасности и стабильной работе избирательных участков, а также организации голосования в дни выборов. Отдельно рассмотрели проведение дополнительных форм голосования в хуторах Семеновском, Кубанском и Заречном. Не оставили без внимания они впервые голосующих, молодые люди, которым на момент выборов исполнится 18 лет, впервые смогут реализовать свое избирательное право. Также обсудили вопросы предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на избирательных участках, в том числе перебои с электроснабжением, интернетом и другие технические неполадки. Важно обеспечить необходимые условия, чтобы голосование прошло спокойно, безопасно, открыто и в соответствии с законодательством. Городской дом культуры в честь 232-й годовщины основания Усть-Лабинской и в рамках года народного единства России приглашает очаровательных мам от 20 до 50 лет принять участие вместе со своими детьми до 17 лет в городском конкурсе «Вместе с мамой». Участниц во время подготовки ждет работа с профессиональными стилистами и визажистами, постановка номера с опытным хореографом и профессиональная фотосессия от лучших фотографов Усть-Лабинска. Выступление оценит авторитетное жюри, в состав которого войдут представители культуры и индустрии красоты и моды, средств массовой информации, специалисты по работе с молодежью администрации Усть-Лабинска и другие почетные гости. Финалом станет яркое и зрелищное шоу, которое состоится на главной сцене города. Заявки принимаются на электронную почту gdkul@mail.ru. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки в хуторе Болгов, реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. Делегация Усть-Лабинского района посетила город Когалым. В рамках обмена опытом в сфере развития физкультуры и спорта, организации и проведения масштабных спортивных мероприятий, а также развития событийного туризма. Состоялась встреча с представителями администрации Когалыма, где участники обсудили успешные практики развития спортивной отрасли и событийного туризма. Совместно с представителями высшей лиги делегация приняла участие в масштабном спортивном событии – международном Когалымском полумарафоне. Особым событием стало участие в установлении нового российского рекорда. Забег был признан самым многонациональным в России. Данное достижение вошло в реестр рекордов России. Подобные визиты способствуют обмену практическим опытом, укреплению межмуниципального сотрудничества и поиску новых возможностей для развития массового спорта и событийного туризма. Проведение масштабных спортивных мероприятий позволяет не только вовлекать жителей в активный образ жизни, но и создавать новые точки притяжения для туристов, формируя привлекательный имидж территории. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: сердцем.
1: Радио. УФМ.
2: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью «АвтоВАЗа» с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taycan». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «Нами инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6 на 9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6 на 9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите на

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы накануне. Копия документа есть в распоряжении газеты «Ру». Предлагаю изменить правила индексации коммунальных тарифов. Проводить ее нужно строго один раз в год, а повышать коммуналку на уровень официальной инфляции. По сути, мы предлагаем запретить вторую индексацию в течение года, которая всегда особенно больно бьет по кошелькам граждан, сказал Миронов. Он уточнил, что рост тарифов утверждает не только федеральное правительство, но и местные власти, что приводит к значительному удорожанию услуг. В Российской Федерации создадут перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Об этом говорится в концепции повышения уровня цифровой грамотности россиян. Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта, сказано в документе. В нем отмечается, что этот список будет содержать методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грибы в сентябре растут густо, то зима будет снежной. По прогнозам синоптиков, четверг, 10 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с министерством.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мощный массажер от Xiaomi. После 8 часов за компьютером мышцы спины и шеи затекают почти у каждого удаленщика. Xiaomi решила эту проблему по-своему и представила гаджет Mijia Multi Head Massage Gun Free – устройство для домашнего массажа сразу трех зон тела. Главное отличие новинки от классических массажных пистолетов – форма насадок. Обычно такие приборы бьют в одну точку. Здесь же инженеры сделали широкие головки с несколькими контактными узлами. Самая крупная насадка предназначена для ног. Площадь ее поверхности превышает 18 тысяч квадратных миллиметров, поэтому она захватывает большую площадь мышц за один проход. Другая насадка сферическая с четырьмя точками контакта. Подходит для умеренного разминания спины и поясницы. А самая маленькая работает точечно и продавливает мышцы на глубину до 4 миллиметров.

0: метров. Ее используют, когда нужен более сильный эффект. У насадок для спины посередине предусмотрен зазор, чтобы устройство не давило на позвоночник, а работало только по мышцам вокруг него. Внутри массажера стоит двухосевой бесщеточный мотор, который выдает силу воздействия до 25 килограммов. Скорость ударов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 в минуту. Всего доступно 3 уровня интенсивности и 2 режима работы – фиксированный и переменный. Прибор запоминает последние настройки, поэтому каждый раз заново выбирать режим не придется. Ручку сделали двухсторонней. Это позволяет удобнее держать устройство под разными углами и дотягиваться до труднодоступных участков спины. А еще массажер можно поставить, прислонив к дивану или кровати, и работать без рук. Конструкция корпуса это позволяет. Батарея, по заявлению производителя, обеспечивает до 310 минут работы на минимальной мощности при нагрузке в 3 килограмма. Если использовать гаджет по 10 минут в день, заряда хватит примерно на месяц. Предзаказ на Midjay Multi Head Massage Gun Free уже открыт в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио. УФМ. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грибы в сентябре растут густо, то зима будет снежной. По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 12 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
11: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
14: Реклама на УФМ 8-909-45-13.

0: Известные песни, мировые имена.
1: Ультрарадио.
2: В Москве 6 часов вечера.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически, без необходимости предоставления каких-либо данных от пенсионеров. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова в интервью РИА Новости. На данный момент граждане, достигшие пенсионного возраста, получают уведомления о возможности назначения пенсии через портал госуслуги. Однако для этого им необходимо подать электронное согласие. Тем же, кто имеет право на досрочную пенсию, требуется самостоятельно обратиться в отделение социального фонда с соответствующим заявлением. Практика показа новинок зарубежного кино под видом предсеансового обслуживания может закончиться к Новому году. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Глава АВК отметил, что в России в декабре, январе и в марте не планируется выпуск в прокат фильмов «Мстители. Судный день» и «Дюна. Часть третья». Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших 2-3 месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года, сказал Воронков. И в завершении выпуска главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Этот вариант выбрали 41% участников опроса, проведенного HeadHunter. Почти столько же сотрудников, 40%, пожаловались на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний – этот фактор выделили 4%. Объемом работы недовольны 27% сотрудников и столько же работодателей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грибы в сентябре растут густо, то зима будет снежной. По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: радио. УФМ. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Услабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Услабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Хорошая новость. Выставка продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Рашен. УФМ. Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Ставь.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1990.

0: на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. УФМ. Радіо УФМ.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Третий радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bottle.